0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Чверть години на 7 у Польщі, на 8 годину у Білорусі. У час 5-ї конференції Білоруса у світу, яка проходила у Варшаві на минулих виходних, обмірковувалося шмат актуальних проблем. Серед їх вибори у координаційну раду. Про те, навошто білорусам заміжа координаційна рада, як переодолець недовір до її, говорять Юра Зінкович і Василь Плешкунов.
2: Я иду в Координационную Раду в списке номер 9, блок «Латушка и рук за свободу». За того, что на самом деле Координационная Рада – это такая одинка, якую признают улады краин Европы. И сенс в том, что коли у нас не будет Координационной Рады, коли не будет такой одинки, то сюда понаедут те же самые наши пропагандисты, которые зараз керуют в Беларуси, и они займут наши места. И самое главное то, что они будут пановать. Они будут сказать, как у Беларуси все добро, как у Беларуси все замечательно. Тому, коли у нас есть Координационная Рада, ее слухают улады европейских краин. Координационная Рада имеет для них вагу, и Координационная Рада навод зараз у ПАСЕ имеет вагу. Причем самое главное, что там николи не имела вагу улады Беларуси, той самой, якая зараз существует, потому что у Беларуси нема демократии. Зараз представники Координационной Рады, они имеют вагу у ПАСЕ, и они шмат чего уже сделали. Далее, те же самые справы супраць Лукашенко. Разглядается уже не одна, а несколько справ супраць Лукашенко. Это так сама праца Координационной Рады. Это, скажем так, наш протопарламент. И коли мы вернемся, а я в это веру, что мы вернемся, то нам потребно будет чего-то починать. И вот той же самый наш протопарламент, мы зараз можем сказать, что учимся на этом. Як робить працу у новом парламенте, який будет у новой вольной Беларуси?
3: Юра Зінкович, спіс номер 8, блок «Белорусских політичних зневолених. Білоруси діяння». Я бы сказал, что Координационная Рада потребна не столько белорусам замежжа, кольки белорусам вогуле, в першу чергу громадянам Беларуси. Тому что подобается это комусь ці не, але это політичне життя. И это конкуренция, и здоровая конкуренция, и способ показать, у кого есть подтримка, у кого подтримки нема, и кто чего так на самом деле варты. Другое, это вельми важно для будущей Беларуси, потому что рано или поздно в Беларуси будут обновлены свободные выборы, и без постоянных тренировок люди забывают, что такое электоральная кампания, как голосуют люди, как переконывать людей, как вести культурную дискуссию. Это то, чего мы были позбавлены после 96 года и практически до 2000 года. И я лечу, что в этом светле такие политические процессы, как выборы в Координационную Раду, те, возможно, некие иные выборы, вельми необходимые всем белорусам.
4: Але як пераадолець тую расчараванасць беларусамі той жа координацыйнай радай, таму што тры ўжо чацвёртае склікання, а за тры склікання, акрамя скандалаў, мы больш нічога не бачылі ад координацыйнай рады.
2: Так, возьмем любы парламент у любой краіне, там заўсёды спрэчкі, там заўсёды якісьці справы такія, скандалы і так далей. Гэта нармалёва. І таму было б вельмі добра, каб у координацыйную раду шлі нашыя беларускія партыі. Насамрэч, партии, они созданы для того, каб так само идти до улады. А зараз наши партии, чамусьці, вот, яны не идут на ту же самую координационную раду. Вернуть довер, тут все залежит от людей. У когось довер есть, у когось довера нема. Коли люди бачат больше працы, то, конечно, и доверу больше. Просто еще есть такое, что супраць не только координационной рады, а супраць нас працуют вельми серьезные силы. Те же самые КДБ, ФСБ. Як бы мы не смеялись с тих ментов, але ж, пробачьте, есть серед их и довольно такие мощные профессионалы. И працуют они вельми, вельми мощно супраць нас, белорусов, всех. Коли нам починать верить всякой хлусне, коли у тебе есть обвинувачивание, то, коли ласка, покажи мне, от чего у тебя это обвинувачение сходит. То бок, есть доказы, я с тобой погоднюся. Коли доказов нема, а есть только думки некие, то, пробачьте, тут незразумело. Кто эти плетки дает, кто их распространяет, ну, все вот эти вот скандалы и так далее. Тут велизная праца лукашыцкіх унутраных органаў. На жаль, гэта будзе і далей, і яны будуць з намі весці даволі такі моцную барацьбу. Ну а нам трэба проста чытаць не толькі строчкі, а паміж строчкамі таксама чытаць.
3: Ну, давайте гаварыць шчыра, што мы выбіраем каардынацыйную раду зараз толькі другі раз. А назавіце мне хоць адну краіну ў свеце, дзе парламент папулярны. Калі спытаеш шэрагова выбарца, што ў Польшчы, што ў Амерыцы, што ў Швецыі, што ў Беларусі, што так дзе заўгодна, хоць у Індзіі, хто такі дэпутат парламента, вам скажуць, гэта дармаед, які атрымлівае вялікія грошы, нічога не робіць, працірае штаны. І гэта нармальны працэс. Людзі павінны прад'яўляць прэтэнзіі палітыкам, павінны з іх патрабаваць, а палітыкі павінны дастасоўвацца. І ўсё роўна людзі будуць незадаволеныя, таму што яны будуць бачыць гэтыя сытыя твары па тэлевізару, па інтэрнэце, будуць бачыць, што яны нічога не робяць, толькі балбошуць. Але гэта частка дэмакратыі. Мы павінны мець орган, дзе можна гаварыць, дзе можна прадставляць ідэі, спаборнічаць паміж ідэямі. Но і палітыкі павінны лічыцца з тым, што яны будуць непапулярны ў гэтым сэнсе. Гэта частка прафесіі палітыка.
4: Як вы думаеце, будуць баяцца беларусы галасаваць пасля правалаў перамогі, пасля правалаў Гаюна?
2: Гэта зразумела, таму што насамрэч я ж кажу, што супраць нас вядзецца вельмі моцная барацьба. Самае галоўнае, што за 3 гады, што існуе платформа Лібера, там нічога не адбылося, хоць колькі ее не ламалі, колькі там што не рабілі. Будуць і зараз досатакі, і шмат чаго будзе, і будуць і ламаць, і будуць запугіваць людзей.
3: Безумоўна, у Беларусі створана сістэма закладніцтва. Рэжым беларускі бярэ ў закладнікі не толькі палітычных вязняў, ён бярэ ў закладнікі іхні сем'і, ён бярэ ў закладнікі іхніх сваякоў, вельмі часта супрацоўнікаў, ён бярэ ў закладнікі рэшт всю Беларусь. І калі гаварыць пра давер да выбараў, мы не здолеем перадолець гэты недавер да таго часу, пакуль сістэма закладніцтва Беларусі не будзе знішчаная.
0: Віталь Цыганкоў, журналіст, палітычны аглядальнік.
5: Можна сказаць, што дыскусія паміж рознымі фракцыямі, якія прэтэндуюць на выборах у координационную раду была достаточно пленной, цікавой и, скажем так, стратегичной. Выявились зусім разные подходы у некоторых питаний. Выявилось, что есть представники выконавчей лады, то бок объединенного переходного кабинета, и есть фракции, которые уже явно претендуют на то, как быть такой довольно резкой оппозицией у этом складе координационной рады и ставить вельми критичные питания и денежить популистку. Так что у беларусаў на выборах координационную раду есть реальный выбор помеж самыми разными подыходами и самыми разными принципами у формировании гэтага органа.
1: А выборы в координационную раду 4-го скликания отбудутся с 11 по 17 мая уже не в забаве онлайн.

0: Солнце ярко светит за окном нашей студии у Белостоку. Такая солнечная рация у целым белорусско-польским помежжем. И так и будет сегодня весь день у регионе от раницы до вечера. Никаких опадков не идет. Синоптики не прогнозуют, что опадков, но вот небо не захмарится, только будет ярко светить солнце усюды и долго и интенсивно, и согреет нас мощно. 24-25 градусов в Белостоку, 26-27 у Гародни и Берости. Такая максимальная температура сегодня днем у белорусско-польским помежжи. Атмосферный тиск, можно сказать, у межах нормы, бо раница и 1014-1015, вечером крышку нижейший, 1010-1012 гектопаскалев. Ветер повднево-заходний, да заходний, 4-6 метров на секунду, в порывах до 11-12.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку?

0: 8 нумар рейтингу 6-3 и 7-5 по партиях. В аналогичном финале мужчинского спобору у столицы Испании сустрелись первая и третья ракетка планеты – итальянец Яник Синер и представник Германии Александр Зверов. Синер не покинул шансов супернику и разгромил его с ликом 6-1-6-2 по сетах. А у парным же ночным разраде в том же Мадриде интернациональная пара Катерина Синякова, Чехия, Тейлор Таунсен, США, за два сета перемогла россиек Миру Андрееву и Деяну Шнайдер 7-6, 7-2 на тайбрейку и 6-2. Белорусский теннисист Иван Лютаревич у тандеме с поляком Филиппом Пячонком стали переможцами турниру ITP Challenger Tour у Маутхаузене, Австрия, у парном разраде. У финале они были мощнейшими за испанский дуэт Алекс Мартинес, Бруно Пуйоль Навара 6-3, 3-6, 12-10. Матч должился 1,5 часа. Для Лютаревича это 9-й титул у парном разраде серии ITP Challenger. Вызначился владельник гандбольного кубку Беларуси. У финальном поединку у Могилеве Минский СКА перемог команду Мяшков Брест 32-31. СКА завоевал трофей 10-й раз в истории. В матче за третье место Могилевский Машека взял верх над Гомелем 31-27. Волейбол. Чемпионом Беларуси серед жаночих команд 11-й раз в истории стала Минчанка. У финальной серии на тройче была мощнейшей за Жлобинскую Искру, а жлобинские волейболистки упершиню стали серебряными призерами. У Словакии завершился юниорский чемпионат света по хоккею для гульцов молодших за 18 годов. Цікаво, что команды Канады и США не трапили нават у полуфиналы. У поединку за бронзу сборная Чехии одолела Латвию 4-1, а чемпионский титул здобыла команда Швеции, якая перемогла господаров льоду словаков с ликом 4-2. Представница сборной Беларуси по синхронным плаванию Василина Хандошка у программе «Соло» стала другой на этапе Кубку Свету, что прошел в китайском Сиане. Зусим не на шмат по баллах белорусскую опередила только немка Клара Блейер. Ранее Хандошка заняла так само другое место в техничной программе, а еще ранее на первом этапе Кубку Свету завоевала золото и серебро. А это были основные новины спорту на белорусском радио «Рация». Зычу вам только становчих эмоций от прогляду спортовых споборництвов. Заставайтесь на наших хвалях.
1: Спорт-экспресс.
2: Вырвали ими зомб.

Проект Романа Орлова «Унескладовая» на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток», «Городня» 99.2 FM «Берасте», «Белая подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветра от 24 до 27 тепла. Ветер паўднёва-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу вам не в забаве, да, чакайтеся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: Владимир Зеленский погрожает Москве беспилотниками 9 травня. Политвязня Владимира Книгу будут судить третий раз. На самом великом пешеходном мосте Беларуси появилась новая платная послуга.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский под час визиту у Ереван заявил, что украинские беспилотники теоретично могут заявиться над парадом 9 травня у Москве. По водле гонных слов, Россия небыто планует провести парад без военной техники, что может стать первым таким выпадком за шмат годов. И он связал это с ослаблением военных махчимостей Украины и отзначил, что навод поветренная простора под час мероприемства не гарантует полной безпеки. Заява прогучала на фоне его поездки в Армению, где размещена российская военная база. У суде Мазырского района 20 травня политвязня Владимира Книгу третий раз будут судить за злостное неподпорядкование законным потребованиям администрации колонии, пишет правооборонный центр «Весна». Ранее ему уже двойче додавали погоду зняволення. Нагадаем, былого силовика и волонтера команды Тихановского затримали 4 червня 2020 года. На суде он, как и все, не признал виной и заявил, что подеи 29 травня 2020 года на площади Советской Угородни под час сбора подписов за Светлану Тихановскую это провокация силовых ведомств Беларуси. У вынику у Владимира осудили до 4 годов колонии за организацию и подрыхтовку деяний, что грубо порушает громадский парадок альбо активный удел у их, а так само за погрозу уживания гвалту у дочинении до супрацовников органов внутренних справ. Покуль політичні сили спрачаються об стратегіях врятування країни, на виборчій сцені у координаційну раду спіс номер 3 «Європейський вибір» заявив про себе як про дійсного гульця, який не тільки обіцяє, але і робить. Менавіта «Європейський вибір» демонструє білорусам європейські каштовності і показує їх перевагу, говорить керівниця штаба «Європейського вибору» Аліса Рижаченка.
4: Коли люди проголосують за «Європейський вибір», ситуація і ставлення до координаційної ради змінить. Тому что наш спис – это люди, которые уже сегодня работают для белорусов. То есть мы идем в Координационную Раду, как первое, протягивать то, что мы делаем, и про политические механизмы и инструменты поширять эту допомогу до белорусов. И можно поглядеть на каждого в нашем списке. Это не только питание легализации, это питание эдукации, это питание просовывания европейского выбора на международной арене.
3: Поспех европейского выбора, на думку самих сябров спису, будет залежить от того, где знайдут яны баланс помеж европейскими стандартами и реальными запытами громадства, якое стомилося от хаосу. Те поверят люди европейскому выбору, покажут выники голосования. У беларускім городе Масты на самом великом подвесным пешеходном мосте краины з'явилася новая платная послуга. Теперь каждый охотный может включить подсветку. Каб гэта зрабіць, треба отсканаваць QR-код, оплатить 20 белорусских рублей и осветление будет працаваць 15 хвилин. Пропанова корыстается попытом у закаханных, якія призначаюць на мосте романтичное спотканне. Больш новинов на сайте и в социальных сетках беларускага радио Рация. Чарговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Многа сонца сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы і цёпла, 26-28 градусаў паказваюць тэрмометры. Яшчэ высокая тэмпература трымаецца, памаленьку ртутны слупок у тэрмометрах будзе апускацца, мінімальная тэмпература ноччу 10-12 градусаў. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні. Наогул да 4-6 метров на секунду, але у парывах будзе нашмат мацнейшы 10-12 метров на секунду, нават так зрэч часу з такой эмоцай можа дзьмуць вецер, але толькі у парывах.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: 5 человек загинули в вынику ракетной атаки по Харковской области. Светлана Тихановская бере удел у саммите Европейской политической супольности. У Городинской области за выходные отбылося 12 пожаров.
2: В студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли ракетный удар по городе Мирефе у Харковской области. У вынику атаки загинули 5 человек, еще 19 отримали ранения. Поводле мясцовых уладу, частка потерпелых находится у тяжким стане. Есть так само люди с травмами середней тяжкости и стрессовыми реакциями. Попередне поведомляется, что удар был нанесен с выкористанием ракетного комплексу «Искандер». Пошкоджены жилые дамы, крамы и иншие объекты инфраструктуры. Почата досудовая проверка по факте военных злочинства, якое привело до гибели людей. Означается, что город находится довольно далеко от линии фронту. Так само поведомляется, что в ночь на 4 травня Украина подверглась массированной атаке беспилотников. Зафиксовано около 155 дронов, большая из яких была сбита або подавлена системами супротиповетранной обороны. Дарацца Светланы Тихановской по питаннях дипломаты и керовник международного отдела Денис Кучинский распавел про то, что звычайно обмерковывается подчас коротких размов и перапынках саммита Европейской политической супольности, что зараз отбывается у Ереване.
4: Это 5-й саммит, на яким удельничает наша обрана президентка Светлана Тихановская, саммит Европейской политической супольности. И это, на самом деле, такая, по сути, путевка у плей-офф чемпионата света, потому что тут собираются главные лидеры европейские, и на самом деле это уникальная возможность иметь такие размовы с керовниками урадов и держав. И по сути это такие худкие шахматы, когда на встречу, на партию, где тут на встречу дается 10 хвилин альбо менее, это зверка ходинников. Те мы на одной сторонце у политики поддержки для белорусов и белорусок, у питания санкций, и так само домовляются на наступные встречи и визиты уже в столицах.
3: Нагадаем, зараз Светлана Тихановская бере удел у саммите Европейской политической супольности у Ереване. Господаром саммиту является Никол Пашинян, премьер-министр Армении. У Ереван так само прибыли Эммануэль Макрон, президент Франции, Урсула фон дер Ляйен, старшиня Европейской комиссии Кая Калас, верховная представница ЕС по замежных справах и политике безпеки. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, Володимир Зеленський, президент України, Джорджа Мелані, прем'єр-міністрка Італії і інші лідери. Упершиню у саміті візьме удел прем'єр-міністр Канади. Світлана Тихановська представляє Білорусь на самітах Європейської політичної супольності уже у п'ятий раз. У Городинской области за выходные отбылося 12 пожаров. У вынику одна женщина загинула, и еще одна отримала тяжкие опеки. Так, у Вороновском районе пожар у вёсцы Мацканцы у приватном доме отбылся 2 травня. Загинула 67-годовая пенсионерка. Еще один выпадок отбылся у Сморгунском районе. 71-годовая женщина спробовала самостоятельно потушить огонь и отримала серьезные опеки. Коли ратовальники Министерства по надзвичайных ситуациях прибыли на место, у драўляным будынку уже было моцнае задымленне. Новополоцкі мастак Геннадзь Дук стаў цэнтрам увагі на адкрыцці выставы «Арт Менск» пасля таго, як яго праца не ўключылі ў экспазіцыю. Мастак уже не першы раз удзельнічаў у гэтай выставе і раней нават становіўся лаўратам. Аднак сёлета яго працы не прынялі. Сам мастак звязвае гэта з канфліктам з арганізатарамі пасля мінулага года. У адказ ён прыйшоў на адкрыццё ў касцюме клоуна і зрабіў перформанс. Насіў на спіне сваю працу з вобразам клоуна, які несе крыж. На шыі меў высушаную рыбу з надпісам «Ежа для розуму» і раздаваў мініяцюрныя копіі сваіх прац наведвальнікам. У выніку яго акцыя прыцягнула ўвагу гасцей і стала адным з самых абмяркоўваемых момантаў выставы. Гэты выпадак таксама упісаўся ў агульны кантэкст «Арт Менска» апошніх гадоў, які ўжо неаднаразова крытыкавалі за адбор удзельнікаў і цэнзуру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам і ноччу, як і днём, які памаленьку ідзе на схіл будзе беларуска-польскім памежжы. Пагода, а тэрмометры ўначы пакажуць ад 10 до 12 градусаў. Гэта будзе самая нізкая тэмпература сённяшняй ночы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду. Заўтра таксама пагода, як і сёння, і тэмпература больш-менш такая ж. Магчымыя, праўда, кароткачасовыя дажджы толькі на паўночна-ўсходніх ускраінах рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Толькі што ў навінах Анжаліка Лялькоўская гаварыла пра саміт еўрапейскіх лідараў, які праходзіць у Ерэвані. У сталіцы Арменіі, якая заўсёды на Каўказе лічылася прарасійскай, у якой надалей ёсць расійская вайсковая база, тым часам у Ерэван едзе і Святлана Ціхановская, і Владзімір Зялінскі, а тым часам Грузія, якая прытуліла, дала прыстанішча шмат якім беларусам пасля 20-го года, ці нават расіянам, якія баяліся мабілізацыі пасля 22-го года. Тым часам грузінскія СМІ паведамілі, што цягам першага квартала 2026 года з Грузіі дэпартавана больш за 100 замежнікаў. Сярод іх ёсць і грамадзяне Беларусі. І пра гэтыя выпадкі расказвае праваабаронца Роман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі.
2: У нас есть подтвержденный факт задержания белоруса с целью его выдворения именно в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
3: Каким чином отбывается эта депортация? Может, не что ведомо, самолет? Наземным шляхом, яким чином?
2: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
3: Это некие политичные особы, звязаны з нейкімі палітычнымі рэчамі, ці это крымінальныя, просто рэчы крымінальныя, звязаныя за, напрыклад, з нейкімі крымінальнымі злачынствамі.
2: Я не буду раскрываць содержанне кейса. Единственное, что скажу, что, в общем-то, среди вот депортированных есть люди, которые поселили убежище здесь, в Грузии.
3: Убежищем, да, с этими вот подачи на гэты кейсы. Пакуль што ж нічога не змянілася, я так разумею. Ні один человек не атрымал.
2: Ни один белорус не получил статуса ни беженца, ни дополнительной защиты. Это так, ничего не поменялось. Здесь видно, что, в общем-то, такая позиция грузинских властей не выдавать. Но она противоречит, конечно, действующему праву, действующему международному праву, потому что это не личное решение грузинских властей кому-то выдавать статус беженца или не выдавать. Если они подписали международную конвенцию о статусе беженцев, они должны действовать в соответствии с правом. Поэтому в ближайшее время мы продемонстрируем вот на наш ответ на эти действия грузинских властей, которые, я считаю, в общем-то, являются нарушением международного права и дискриминацией белорусов.
3: Мы выходили с акциями в разных департаментах миграции, там полиции, ДТШ. Это нечто изменило за последние 2 года?
2: Вы должны понимать, что ситуация в самом деле в общем, в целом, не только белорусов как иностранцев, но вообще ситуация, положение иностранцев в Грузии меняется и меняется в худшую сторону. Помимо того, что изменился закон о международной защите, поменялся закон о правоположении иностранных граждан и также о трудовой миграции. Это значительно усложнило жизнь иностранцев в Грузии. Среди них, конечно, есть и белорусы. Те дела, которые, запросы на убежище были поданы по старому закону, они продолжаются. Многие из них просто висят в судах, судебные заседания не назначаются. И в этом плане это достаточно опасный путь. Но появились дела, связанные с новым законом. Там нет гарантий ни выдворения и людей по ускоренной процедуре. Рассмотрение статуса беженца после отказа лишают на время судебных разбирательств лишают статуса просителя убежища и, соответственно, вот эти гарантии невыдворения. Вот в этом есть проблема. Но опять же, мы находимся в ситуации, когда грузинское правительство ведет такую целую целенаправленную кампанию по выдворению нелегальных мигрантов и даже легальных мигрантов по тем или иным поводам. Мы также сталкиваемся с тем, что белорусы сталкиваются с расовым профилированием, поиски наркотиков, то есть задерживают преимущественно там граждан России, Украины, Беларуси по этническому виду, да, лица, их останавливают и обыскивают на предмет наркотиков. Я воспринимаю это как расовое профилирование. Это общая проблема, есть задержание, потом людей отпускают, но, тем не менее, люди попадают, и с них есть белорусы, которых задерживают. Мы не владеем полностью информацией, да, ни диаспора, ни другие правозащитники, в общем-то, не владеют полностью информацией по депортациям. Их не более 10 в год белорусы белорусов депортировано, куда в большинстве случаев не знаем. Но тем не менее, ну вот по тем делам, которые мы наблюдаем, членам диаспоры, в общем-то, ну здесь не было пока случаев депортации, к счастью.
1: Правоабаронцы боятся, что с каждым днем таких выпадков может быть все больше, и тому раять усім, у кого есть такая махчимость, покидать Грузию. А мы про пару хвилин скажем про споткание, которое мило на мете допомогчи белорусам легализовать свою побывку в Украине.

0: Радио Рация. Семятыч.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Соколка Доброго, Белостоцкая, Сапоцкинский, Дельби, Ростовица, городок, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. 6 хвилин остается до 17 годины в Польше, 18 в Беларуси. 6 хвилин до новин. В этом выпуску почуем мишеньшим про то, что Беларусь выказала зацикавленность в обмене журналистки Инны Кардаш, затриманной в Украине по подозрению у шпионажи. Подробязности почуем от Анжелики Ляльковской, а до новин еще крыху музыки.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Александр Лукашенко думае пра прафілакторыі для цялят, прычым думае настолькі часта, што забываецца на іншыя свае любімыя тэмы: карупцыю, безгаспадарчасць, беларускую тэслу і нафтавыя недры.
2: Але чаму ўсё іншае ідзе на другі план? Разбіраемся з эканамічнай аглядальніцай, галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
3: Дешевые профилактории для телят – это важно. Раньше были просто, сейчас интерес его еще более сузился.
1: Ну, вось, расскажи, калі ласка, что это вертание до вытоков? Вось, чаму гэтая тема так его усхвалявала?
3: Слушай, ну, во-первых, это его давняя история, когда Александр Григорьевич в стрессовых для себя ситуациях ехал слушать рапс вот, в поля, к тому, что он любит, понимает, знает, ценит вот все эти вот разговоры про вымочки, про всякое интересное, про гнилаш, сенаж. Это вот на нервной почве, мне кажется, у него немножко обостряется, да. Ну, обещание поднять сельское хозяйство было одно из самых исполнимых, как, видимо, ему самому казалось. Все-таки, с учетом того, что он все-таки директор совхоза, а не абы кто, ну, наверняка тянет. Ну, и слушай, проблемы-то, в общем-то, довольно вопиющие, да, вот эта история с падежом скота, которому, ну, никак не климатит, ну, никак, да, мы и так, и эдак уже посадили всех, кого могли, спойлер, могли не очень много, потому что если всех сажать, то непонятно, кто в лавке останется и будет, собственно, сельское хозяйство нам подымать. Вот, поэтому сейчас, да, задача телятники прекратить падеж скота, и телятники должны быть достаточно дешевые, да, почему надо взять, как он сказал, там, сапушки, какие-то деревья, и из них построить каркас, а не сделать металлический каркас, чтобы там процентов на 20 сократить цену строительства, которую хозяйство само заплатило. Ну, почему человек мне должен рассказывать, какая у меня должна быть плитка в ванной, стоит ли мне на ней экономить, да? Они говорят, слушай, а я не хочу там на 20% чаще перестраивать и менять там, опоры эти, я хочу сделать и забыть не на 20 лет, а на 50 лет. Ну, горизонта в 50 лет у него, очевидно, нет, поэтому получается, что, ну, вот покажите мне рекордно удешевленный телятник. Знаешь, он мог бы стать вторым Хрущевым, если бы занимался тем же самым в жилищном строительстве, да, мы бы сейчас переизобрели Хрущевку.
1: Да? Лукашенковки были бы.
3: Абсолютно. Ну, вот 2,50 Хрущев решил, что достаточно. Сам он росту был невысокого, вот ему, видимо, ок, да. Ну, вот так примерно сейчас с телятниками. Вот. Я даже не знаю, это спасибо ему за то, что он не за жилищное строительство все-таки взялся с таким пристальным интересом. Вот, поэтому, ну, поэтому будем пытаться, да.
1: А увогуле, чым цяпер можа пахваліцца сельская гаспадарка? Ну, апроч телятников.
3: Слушай, ну, на самом деле похвалиться можно же чем угодно, да, математически. Вот в прошлом году был небывалый урожай, да. Ну, мы уже все посмеялись, что после того, как в небывалый урожай записали и бобовые, и крестоцветные, в смысле рапс, который вообще капуста, на самом деле в зерновые он никогда не просился. Вот, ну, у нас там 11 миллионов тонн, включая рапс, ну, не всегда это помещается в заголовок, поэтому это звучит просто как 11 миллионов тонн, да. Ну, вот мой коллега Андрей Маховский, мне кажется, уже все сказал про сельское хозяйство, он делал выпуск, где про 30 лет сельское хозяйство, ему сейчас ответили наши пропагандисты огромной передачей о том, как он не прав, ну, смешно, что там на графике это то же самое, что, собственно, он и показал, да, ну, вот, к примеру, там, урожайность зерновых Лукашенко все пытался, значит, поднять до 45-47 центнеров с гектара. Вот только сейчас это получилось после 20 лет попыток. Ну, а в Литве это получилось чуть раньше и без всякого пафоса, к примеру, да. Ну, и аргументы, ну, так у них же субсидии Евросоюза, но пересчет субсидий российских и субсидий на сельское хозяйство, вложенных за все последние 30 лет, показывает, что да, и там были субсидии, но в Литве они были использованы гораздо эффективнее. Да, вот. Ну, понятно, что, допустим, рентабельность никак не может сравняться с рентабельностью фермерских хозяйств, которых тоже больше не становится. Вот. С поголовьем скота, ну, немножко разобрались, но падение было очень большим. Все-таки, когда Лукашенко пришел к власти, был несколько иной уклад жизни. Понятно, что тут нельзя только на него все списать, но действительно в каждой деревенской семье была корова, а то и две.
1: Так, сейчас этого не могу.
3: Ничего этого нет. Да, ну, в общем... Знаешь, на самом деле ведь главное, что показывает, это даже не удои и не падеж, хотя падеж тоже, да, это желание людей жить и работать там, вот, а с этим все сложнее, дело не в оттоке. Понятно, что сельское хозяйство интенсифицируется, что цифровые технологии туда приходят, людей объективно надо меньше, да, вот мощный трактор пришел, вот в субботу прекрасно Лукашенко там космическими технологиями в тракторостроении занимался, действительно очень симпатичный трактор, а там он тут же сказал, ну, это космос, конечно, если вы там не облажаетесь с качеством. Ну, вообще с этого надо начинать, да, то есть он все-таки подозревает, что могут, вот, ну, и трактор, правда, еще на самом деле это опытный образец, а от опытного образца только официально это 2 года где-то займет до выхода в серию, и непонятно, пойдет, не пойдет, ну, в общем, опытный есть опытный, да, об этом можно поговорить, но сказать, что вот мы сейчас уже сделали, мы вторые в мире по, наш трактор второй по мощности в мире, ну, как бы это не серийное производство, да, блоху подковать можно, а серийное производство – это несколько иное. Вот. Поэтому, насколько люди хотят жить на Земле, насколько они хотят там работать, насколько там благополучная ситуация, насколько они могут защитить свои права, свои интересы. Да? Ну, я про восстание рольников слышу постоянно по белорусскому телевидению, да, просто потому что здесь, в Польше, допустим, они свои права могут отстаивать в любой удобный момент, им стараются идти навстречу. Это прям серьезный такой политический фактор внутренний, да. Ну, а в Беларуси, ну, мы сами понимаем, что можно высказать, что можно выразить, и как, и куда донести, да, ну, никак.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра любімыя тэмы Лукашэнкі і пра невырашальныя праблемы беларускіх уладаў.
1: Ну, вось, глядзі, тэма таксама звязаная і з вёскай. Гэта тэма, якая 20 гадоў ўжо гучыць. Гэта тое, што Лукашэнка ўвесь гэты час кажа, што трэба спыніцца і больш не застройваць Мінск. Так? Пры гэтым ён сам выдае дазволы на тое, каб цэнтр забудоўваўся і забудоўваўся, так? І адна з ягоных, як бы, мэтаў таго, каб Мінск спыніць, ужо забудоўваць, гэта тое, каб людзі ўсё ж не выязджалі з рэгіёна, сядзелі на вёсках, так, і развівалі вёскі. І атрымліваецца, што адзіны спосаб пакідаць людзей у сельскай мясцовасці, гэта, ну, як бы, пазбаўляць іх выбару. Ну, типа, мы вам не будзем даваць больш магчымасць будавацца, напрыклад, там у гарадах. То бок нейкае прыгоннае права атрымліваецца.
3: Ну, фактически некоторое закрепощение, да, идет. Действительно, Минск не резиновый, действительно, давайте прекратим в нем строить все, кроме специально отобранных застройщиков. И версия о том, что не просто так эти застройщики, к примеру, могут раздавать дешевые кредиты, более дешевые, чем льготные кредиты, которые дают белорусские банки, да, ну, в общем, это подталкивает на мысль, собственно, откуда эти деньги, да, чьи деньги осваиваются, и почему под эту застройку выдаются до сих пор такие замечательные, прекрасные места. Ну, в смысле, минчане, конечно, наверное, благодарны, да, вот. Ну, потому что современное жилье в Минске строят примерно 1,5 компании. Ну, ладно, 2,5, да. Современное жилье в других городах тоже строится очень и очень точечно, да. Ну, как бы найдите где-нибудь за пределами МКАДа не панельку, а что-то достаточно бюджетное и монолитное.
1: Ну, так, вот эти приклады, которые мы тут бачим в Варшаве, правда, это все оседли, сучасные, они, ну, вельми так...
3: Слушай, можно в любой город, топ, даже в 10-тысячный, приехать. Ехать, и там будет современный ЖК с очень хорошей обихоженной территорией, с отличными детскими площадками, с воркаутом, со всеми делами, да. То есть, в общем-то, жилье в столице – это действительно роскошь, это такая необязательная штука, вполне можно найти в пределах 40-50 километрах, а если уж в пределах 120 километрах, то, в общем, вполне... Но качество жизни, уровень отделки будет абсолютно такой же, без всяких оговорок и так далее. Ну и опять, слушай, мы же понимаем, что если молодой врач идет работать, к примеру, в Минск и в Рассоны, зарплата его будет отличаться, и возможности будут отличаться, очевидно, в пользу Минска. Если молодой врач идет работать в Варшаву или в Слупск, ну, в Слупске он получит больше. Это логично, и это выбор достаточно многих людей, что ну, там, надо семье создавать стартовый капитал, мы готовы отработать несколько лет, чтобы заработать. Вот. То есть вопрос перераспределения людей по стране решается самым таким эффективным и примитивным способом – деньгами. Да? Ну, мы хотим жить в Варшаве, если мы можем себе это позволить, мы живем. Если нет, мы можем прекрасно заработать за пределами, и это отличный стимул, это здоровый стимул. Потому что ну, распределение, закрепление на, там, на 2, на 5 лет, на 10 лет – это, ну, я не понимаю, это путь в никуда, это путь к рабскому труду, неэффективность его доказана давным-давно, да? Вот. Эти жалобы студентов на то, что там послали не туда, куда хочу, все равно буду перераспределяться или
1: платить,
3: косить, ну, по-всякому, да, у кого хватает. Ну, в любом случае, это нездоровый стимул. Хорошо, не будет он косить, не будет платить, даже не уйдет декретный отпуск эта девочка, она честно отработает, ну, просто абы как эти 2 года просто отсидит, отбудет, там, от звонка до звонка, ну, потому что она хотела другого, да. Ну, человек должен что-то хотеть и вкладываться в это хотение, а когда фактически тебе, ну, тебе твою амбицию просто потолок ей ставят, ну, это как-то не очень на самом деле. Опять, в короткой перспективе, возможно, это получится. Да, вот закрепим мы там надежно за ногу к батарее. Да? Но это же не то закрепление, которое мы хотим. Ну, или потом это там девочка, мальчик скажут от безысходности. Ну, куда мы еще поедем? А тут уже хоть как-то, а там уже и дали что-то. Слушай, ну в этом нет стимула, в этом нет огня, в этом нет искры Божьего гнева, да. Ну, дети должны быть амбициозными, да, они должны ставить задачи, решать, они должны хотеть. А здесь максимум, что можно хотеть, и я прям вижу, сейчас много видосов выкладываются с распределений, да, вот это вот. А зато я уже начальник ФАПа сразу.
1: Головный ветеринар колгаса.
3: Да, вот. Да. Ну, а учиться, а расти, а чувствовать, что тебе, если что, помогут, подскажут. Ну, как бы, если задача стать начальником, ну, возможно, это неплохой карьерный такой заход, да.
1: Але просто там же одразу и новые проблемы, как бы, наваливаются на молодого специалиста, вот как про этого ветеринара колгаса,
3: да,
1: так?
3: Да,
1: что,
3: да,
1: как бы, он один, самому на вот треба вывозить цялят тех самых несчастных у некие ямы за вёску и самому ж их там хавать и так далее.
3: Ну, и твоя главная амбиция уже не сесть.
1: Угу.
3: Прямо на входе, да? То есть ты еще ничего не сделала, тебе уже надо куда-то девать этот скот, и, в общем, ты уже кандидат на посадку, еще не успев прийти на это место. Да, ну, в общем, слушай, стимул нездоровый, поэтому имеем то, что имеем.
1: Вольга Лойка, журналистка, экономичная оглядальница, керовница выдания «План Б». Сегодня была гостей нашего живого эфира. До побачення. Оль, дякую.
3: Пока.
2: Далей у программе «Евразум».
1: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
4: Памятаеце, як у такой савецкай камедзіі «Пакровскія варата» Хобутов – это мелка.
2: Саміт ЕС у Ерэване з Ціханоўскай і Зяленскім. У чым сэнс?
5: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Музыка.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Светлана Тихановская узяла удзел у саміце Европейской політичной супольности у Ереване. Третий конгресс по политзневоленных пройдет у Вильни 21 травня. Червоный крыш допоможет детям эмигрантов обирать профессию будучини.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Светлана Тихановская узяла удзел у саміце Европейской політичной супольности у Ереване. У Армению так само прибыли Эммануэль Макрон, президент Франции Урсула фон дер Ляйен, старшиня Европейской комиссии Кая Калас, верховная представница ЕС по замежных справах и политице безпеки Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, Владимир Зеленский, президент Украины, да и иншие. Дараться Светланы Тихановской по питаниях дипломаты и керовник международного отдела Денис Кучинский расповел про тое, што звычайна абмяркоўваецца падчас кароткіх размоў у кулуарах саміта Европейской політичной супольнасці.
4: Это пятый саміт, на якім удзельнічае наша абраная прэзідэнтка Светлана Тихановская, саміт Европейской політичной супольнасці. І гэта насамрэч такая, па сутнасці, пуцёўка ў плей-офф чэмпіянату свету, таму што тут збіраюцца галоўныя лідары еўрапейскі, і насамрэч гэта унікальная магчымасць мець такія размовы з кіраўнікамі ўрадаў і дзяржаў. І, па сутнасці, гэта такі хуткі шахматы, калі на сустрэчу, на партыю, ці тут на сустрэчу даецца 10 хвілін альбо меней, это зверка гадзіннікаў. Ці мы на адной старонцы у палітыцы падтрымкі для беларусаў, беларусак, у пытанні санкцыяў. І таксама дамаўляюцца на наступныя сустрэчы і візіты ўжо ў сталіцах.
3: Светлана Тихановская прадстаўляе Беларусь на самітах Европейской палітычнай супольнасці ўжо ў пяты раз. Третий конгресс по политзневоленных у Беларуси пройдет 21 и 22 травня у Вильни. Программа будет включать как культурные подзеи, так и социальные, рассказывает соорганизаторка ивенту, представница Офису демократичных сил Беларуси у Чехии Кристина Шиянок.
5: Первый день мы будем говорить про мастацтва солидарности и про то, как проз разные формы мастацтва транслявать эту солидарность. Другий день конгресса будет иметь формат не только панельных дискуссий, але и дискуссий фишбол, и будет больше скерованы на стратегии. Мы вылучили особенно стратегии правооборонных организаций, особенно политичные стратегии. Так само будем акцентовать этим разом не короткотерминовую допомогу недавно вызволенным полезневоленным, которые опынулись у вымушенной миграции, как это было на попереднем конгрессе, а долготерминовую допомогу.
3: Регистрация на подзею открытая до 11 травня. Беларуская супольнасць можа ставіць перад сабой больш амбіцыёзныя мэты. Цяпер яна да гэтага падрыхтаваная. Такі погляд агучыла палітолог Роза Турарбекова. Дзеячка адзначыла, што многія беларусы ўжо адаптаваліся да замежных рэалій, іх маральны стан палепшыўся, таму яны могуць развівацца далей.
6: Калі з'явяцца рэсурсы, а яны павінны з'явіцца, таму што беларусаў шмат, і калі беларусы зараз ўжо яны больш зарабатываюць, там гэтак далей, з'явяцца гэтыя рэсурсы і тут самое главное, как утрымать вот эту сувязь с беларусчиной и с беларускостью, как потом это как бы трансформовать у ресурсный, я бы сказала, подъем. Ресурсный подъем заусёды будет подтрымливать беларусов, и это будет добро уплывать на успринятие нашей будучини, и, отповедно, будучини у Беларуси, тогда мы сможем поуплывать не физично, как люди, а так само и люди, которые имеют энные ресурсы.
3: Роза Турарбекова так само приняла удзел у пятой конференции «Беларусаў свету» у Варшаве. У Литовском Червоном крыжи пройдет бесплатный онлайн-семинар для батьков мигрантов. Тема встречи – «Як допомогчи подлетку на этапе выбора профессии». Вебинар отбудется у четвер 7 мая о 12 године. На встрече планируется обмерковать, як допомагать подлеткам выбирать профессию у сучасным свете, на что звертать увагу при выборе будущей карьеры, какие надпрофессийные навыки важны и як их развивать у детей. Больше новинок на сайте и в социальных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 до 12 тепла, ветер неустойлівы умераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 17 тепла, ветер неустойлівы слабы. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 23 до 26, а па берасцейшчыне да 28 тепла.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио ФМ.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!